Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Рады встрече с вами в эфире независимой русской программы общественной радиостанции 3/Z на волне 92,3 МГц FM. Сегодня в студии с вами Вера Калашникова. Спасибо вам за участие в наших программах, за добрые слова в адрес нашей редакции. Мы всегда рады контактам. Звоните нам, присылайте свои сообщения, свои пожелания. И как всегда, сегодня нас ждут новости России и мира, объявления, рассказы о интересных людях. И в эфире будет звучать русская музыка, наши любимые песни. Оставайтесь с нами на волне 92,3 МГц в среду с 8 вечера и в пятницу с 9 вечера.

иностранных дел России Мария Захарова. Это предложение поступило от Турции после того, как в августе ВСУ поразили 3 турецких судна, следовавших в российские порты. И из них в результате этих ударов 1 человек погиб, 7 получили ранения. Таким образом, Мария Захарова ответила на предложение главы МИД Турции Хакана Фиддана о возвращении моратория на ведение боевых действий в Черном море. Захарова добавила, что сейчас вооруженные силы Украины по нескольку раз в месяц атакуют в Черном море суда прибрежных государств, и Москва рассматривает эти действия как целенаправленную политику по дестабилизации гражданского судоходства в Черноморском регионе с целью дальнейшего нагнетания обстановки и затягивания конфликта при откровенном попустительстве соседей по региону. При этом мы не видим каких-либо предпосылок к улучшению ситуации, а следовательно и оснований для половинчатых мер, которые дают киевскому режиму лишь временную передышку, заявил председатель МИД. Австралия. Экспорт вин в Австралии. Экспорт австралийского вина за год упал до 22-летнего минимума, что составляет 2 миллиарда австралийских долларов в денежном выражении по сравнению с прошлым годом. Общий объем отправленных вин снизился до 598 миллионов литров, что на 6% ниже, чем годом ранее. По данным экспортной организации Wine Australia, это первый случай, когда объем экспорта упал ниже 600 миллионов литров. Снижение происходит на фоне общего замедления мирового потребления вина, которое, по данным Wine Australia, упало до самого низкого уровня с 1961 года. Отрасль объясняет эту тенденцию изменением потребительских привычек, ростом стоимости жизни и растущим спросом на альтернативные алкогольные напитки. 3 крупнейших экспортных рынка Австралии – материковый Китай, Великобритания и США – за последний год продемонстрировали значительное снижение объемов продаж. Австралийское виноделие сегодня переживает масштабный кризис перепроизводства. На складах скопились миллионы литров вина. И основная причина – затяжной спад экспорта. Иране. Новые заявления Трампа по ситуации в Иране и Ормузском проливе. Дональд Трамп заявил, что скоро объявит Ормузский пролив территории США. «Когда мы окончательно нанесем поражение Ирану, а он терпит серьезное поражение, довольно скоро я объявлю Ормузский пролив территории США», – заявил он. Накануне Трамп заявлял о полном контроле американских военных над Ормузским проливом. Он отметил, что у Ирана отсутствует флот и военно-воздушные силы, а оставшиеся военнослужащие не получают денежных выплат. Американский лидер добавил, что Тегеран имеет только фейковые новости и 300-процентную инфляцию, и ситуация будет только ухудшаться. Однако представитель командования Корпуса Стражи Исламской Революции утверждает, что ни одно судно по-прежнему не может пройти через Ормузский пролив без разрешения Ирана. Он назвал ложными все заявления США о беспрепятственном прохождении судов. Новости из Японии. Япония захотела ввести санкции против России. Правительство Японии рассматривает усиление санкций против России после визита российского президента Владимира Путина на Курильские острова.
утверждает.

считается, что в ответ на поездку Путина на остров Уруп, Токио, рассматривает усиление санкций против России, которые Япония вводит во взаимодействие с международным сообществом. Ранее МИД Японии вызвал посла России Николая Ноздрева, и ведомство выразило протест в связи с визитом Путина на Курилы, которые Токио считает своими северными территориями. По словам Такаити, это задевает чувства японского народа и категорически неприемлем. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин подчеркнул, что протест в Токио носит дежурный характер, и он отметил, что это происходит не первый десяток раз. Новости из Китая. Суд в Китае приговорил бывшего председателя постоянного комитета собрания народных представителей города Нанкина Лу Сяна к смертной казни за получение взяток на сумму около 40 миллионов долларов. Приговор предусматривает отсрочку исполнения смертной казни на 2 года. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ситуация с борьбой против коррупции в стране остается сложной и напряженной. По его словам, искоренение условий для коррупции является трудной и многосложной задачей. Китайский лидер призвал продолжить решительную борьбу со взяточничеством и устранить возможности для коррупционеров укрываться в стране. Новости из Австралии, связанные с Россией. Пробная партия соков из квашеных овощей латушинской компании «Вектор Эко» приехала в Австралию. Они будут распространяться через австралийские сети среди местных любителей экологически чистой продукции и здорового образа жизни. Директор ООО «Вектор Эко» Александр Пташка рассказал, что австралийцев больше всего впечатлил старославянский свекольник. Это традиционный напиток на основе квашеного свекольного сока, насыщенный витаминами и хорошо укрепляющий иммунитет. По словам директора компании, если продукция «Вектор Эко» понравится жителям австралийского континента, они готовы поставлять туда разнообразные соки на постоянной основе. Действительно, продукция компании «Вектор Эко» во многом является уникальной. Это единственный завод в России, выпускающий ферментированные соки из квашеных овощей. Линейка продукции завода насчитывает свыше 10 видов соков из свеклы, капусты, сельдерея, огурцов и других овощей, а также различные миксы. Именно соки из квашеных овощей хорошо выводят из организма тяжелые металлы. Все соки производятся из экологически чистых овощей, выращенных в Подмосковье, в Латошинском округе. Для производства соков привозят специально очищенную минеральную воду из реки Истра.

Дорогие друзья, а сейчас объявление от Международной академии российской словесности. 2026 год объявлен в России годом единства народов. И Международная академия российской словесности объявляет историко-литературный творческий конкурс «Лучше нет родного края». Конкурс проходит с 15 апреля по 15 декабря 2026 года. Это конкурс в онлайн-формате, и он проходит и для детей, и для взрослых. Взрослым считается возраст от 18 лет. Дети допускаются к этому конкурсу от 7 до 18 лет. И люди с ограниченными возможностями составляют отдельную категорию. Главная задача этого проекта – популяризация русского языка, современной русской литературы и культуры в России, в ближнем и дальнем зарубежье, открытие новых имен, талантливых соотечественников. Для участия в конкурсе надо подать заявку в австралийское отделение Международной академии российской словесности, заполнить соответствующую форму и прислать видео или аудио или вордовский файл. Связаться можно по телефону 04-33-750-631. Это телефон председателя австралийского отделения Международной академии российской словесности Александра Сидорова. Еще раз повторяю телефон 04-33-750-631. Для взрослых творческий конкурс проходит по следующим номинациям. Художественная проза. Собственно, это история моей земли. Документальная проза и краеведение. Подзаголовок «Наследие». Третья номинация. Поэзия. Подзаголовок «Край мой, гордость моя». Четвертая номинация. Изобразительное искусство. Краски родного края. Пятая номинация. Декоративно-прикладное искусство. Мастерская предков. Шестая номинация. Художественная фотография. Родные просторы в объективе. И, наконец, седьмая номинация. Самодеятельное вокальное творчество. Восьмая номинация «Тележурналистика. Живая история». Для детей творческий конкурс с 7 до 18 лет. Он разграничен на младшую, среднюю и старшую группу. Но номинации везде одинаковые. Первая – видеодекламация. Вторая – сочинение. Третья – изобразительное искусство. Четвертое – декоративно-прикладное искусство. И пятое – самодеятельное вокальное творчество. В номинации «Художественная видеодекламация» видеофайлы не должны превышать 3 минут. В поэзии ограничение по объему не более 20 строф. Для прозы ограничение по объему 15 страниц формата А4. Конкурс проходит в 3 этапа. Первый этап – это прием конкурсных материалов до 15 октября 2026 года. Второй этап – это работа международного жюри. Она пройдет до 15 ноября. И, наконец, третий этап – рассылка дипломов победителей и участников
Корпуса. Официальная церемония закрытия пройдет для нас, австралийцев, в Сиднее где-то в районе 15 января 2027 года. Итак, если вы хотите попробовать свои силы в этом творческом литературно-историческом конкурсе «Лучше нет родного края», свяжитесь, пожалуйста, с Александром Григорьевичем Сидоровым по телефону 0433-750-631. Какие критерии оценки? Для художественной видеодекламации, соответственной теме главной творческой идеи конкурса. Правильное литературное произведение. Интенционная выразительность речи, артистичность, оригинальность. Фоновое музыкальное сопровождение тоже может быть. Жюри может добавить дополнительные баллы за создание специального сценического образа. В номинации сочинения темы предполагаются такие для детей. «Мое любимое произведение в творчестве поэтов, писателей, краеведов». Следующая тема. «Что я знаю о моем крае, где живу?» Третья. «Край мой, гордость моя». Четвертая. «История моей земли». И пятая. «За что я люблю свою родину». Критерии оценков в таких сочинений: соответствие выбранной теме, грамотность, правильное построение композиции, самостоятельность мышления, выражение в сочинении авторской позиции, оригинальность текста. В номинации «Декоративно-прикладное искусство», «Изобразительное искусство» и «Художественное фото» требования одинаковые для детей и взрослых. Работы представляются в виде отсканированных копий в формате JPEG, PNG или PDF. Каждая работа должна быть подписана фамилией автора и должно быть ее название и техника исполнения. Это может быть рисунок, акварель, гуашь, масло, пастель, карандаш, тушь, уголь. Это может быть декоративно-прикладное искусство, керамика, вышивка, резьба по дереву, народные куклы, вязание, бисероплетение, кожа, береста. Это может быть художественная фотография, работы, раскрывающие красоту края, природы, архитектуры и быта. Фотомонтаж и коллажи не допускаются. Номинация «Лейся песни на родных просторах». Приглашаются любительские и учебные творческие вокальные и исполнительные коллективы и ансамбли, солисты, дуэты, оркестры, хоры, центры детского творчества, творческие семьи с детьми, дети и молодежь, занимающиеся вокалом и исполнительским искусством индивидуально. В этой номинации не допускается использование фонограмм с записанным голосом или инструментом другого лица, не участвующего в конкурсе. Категорически нельзя использовать фонограмму караоке. И видеозапись не должна превышать 3 минут. Критерии оценки видеоматериалов, представленных на конкурс «Лейся песни на родных просторах», соответствие выбранного произведения теме, целям и задаче конкурса. Для солиста важна дикция, чистота интонации, качество звучания голоса, для ансамбля и хоров музыкальный строй, качество звучания и мелодизм, созвучие голосов и инструментов. Важна также оригинальность аранжировок и техническая сложность произведения, эмоциональность и яркость исполнения. В номинации «Поэзия» и «Документальная проза». Критерии оценки следующие. Соответствие работе
теме и задачам конкурса, оригинальность творческой идеи, образность и правильность литературного языка, грамотность, глубина содержания. Номинация «Видеоролики о родном крае для взрослых и детей». Критерии оценки следующие. Информативность и творческий подход к выбору произведения, оригинальность идеи, сила эмоционального воздействия на зрительскую аудиторию, качество исполнения работы, включая режиссуру и операторское мастерство, оригинальность содержания и используемых технических эффектов, оформление цветового решения, звукового и музыкального сопровождения. Еще раз напоминаю вам телефон Александра Григорьевича Сидорова, по которому вы можете получить все детали об этом конкурсе. И, связавшись с ним, вы сможете заполнить соответствующую форму и послать ему на mail свой аудио- или видеоролик. Итак, телефон 0433-750-631. Ну а мы, русская редакция 3/Z, желаем вам победы в этом конкурсе.

А теперь, друзья, наша страничка «Здоровье». Зимнее время, влажность, холодные дожди, ветер. Обостряются очень многие заболевания, в том числе суставы. И вот сегодня мы расскажем, почему болят суставы и как их вылечить. Болезни суставов – фактор, значительно ухудшающий качество жизни. Постоянная боль, невозможность свободно двигаться, сложности при выполнении самых обычных действий – все это непременные спутники суставных заболеваний. Но современная медицина с каждым годом учится все увереннее справляться с этими патологиями. О том, почему возникают болезни суставов, как их лечат и как снизить риск их появления, рассказывает врач Денис Лакошко. Он пишет: «Суставы нашего тела подвержены очень широкому спектру заболеваний. Чаще всего это артриты, то есть разнообразные воспалительные процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения, артриты – одна из самых распространенных в человеческой популяции болезней. И без адекватного лечения около 20 заболевших рискуют остаться инвалидами на всю жизнь. Именно поэтому среди причин инвалидности артриты занимают первое место в мире. Ранее в отдельную группу заболеваний выделяли еще и артрозы. Так называли патологии, связанные с нарушением питания суставных хрящей, последующих их истончением и разрушением. Но сегодня, согласно международной классификации болезней, артрит и артроз принято считать синонимами. Исключение составляет ревматоидный артрит. Это отдельное заболевание, за которым просто сохранили его традиционное название. Итак, почему возникают артриты? Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание, то есть это сбой в работе нашего собственного иммунитета, который по ошибке начинает воспринимать клетки в суставе как чужеродные и атакует их, вызывая воспаление и разрушение тканей. Если же этот артрит не ревматоидного характера, то причин для его появления может быть множество. А именно, это болезни сосудов, приводящие к ухудшению кровоснабжения сустава. Это увеличение массы тела. Это сколиоз позвоночника, плоскостопие и иные нарушения, связанные с увеличением нагрузки на суставы. Это могут быть заболевания желез, внутренней секреции и нарушения гормонального фона. Важно отметить, что риск появления всех вышеперечисленных факторов значительно увеличивается с возрастом. Комбинация таких возрастных изменений и приводит к постепенному разрушению суставных поверхностей и их вялотекущему воспалению. И это всегда связано с появлением болезненных ощущений и ограничений двигательной активности человека. Так вот, как проявляются артриты? Главный признак этого заболевания – боль в суставе. Она может быть острой или невыраженной, присутствовать всегда или появляться только во время движения. Но имеется во всех случаях. Кроме этого, симптомами артрита могут становиться покраснение кожных покровов на пораженном суставе, ограничение подвижности в суставе, изменение его формы, неестественный сильный хруст при движениях, утренняя скованность, которая постепенно проходит в течение дня. Как можно продиагностировать артрит?
наиболее информативное и недорогое обследование – это рентгенография высокого разрешения. Также делают анализ крови для оценки концентрации в ней S-реактивного белка, специфического маркера суставного воспаления. Для уточнения диагноза пациенту могут назначить компьютерную и магнитно-резонансную томографию. А теперь о лечении. Как лечат артриты? Самый первый и самый важный способ лечения даже не требует участия врача. Начинать нужно с модификации своего образа жизни и рациона питания. Первое. Откажитесь от потребления переработанных мясных продуктов. Отдавайте предпочтение диетическому птичьему мясу и рыбе. Ешьте больше свежих овощей и фруктов. Следите за своим питьевым режимом. Жидкость необходима нашему организму, в том числе и для работы суставов. В них она играет роль смазки между трущимися поверхностями. Сократите статические нагрузки на ваши суставы. Проще говоря, не стойте, если есть возможность присесть. А вот умеренные, но постоянные динамические нагрузки, то есть нагрузки в движении, обязательны. Для здоровья суставов движение необходимо. Оно обеспечивает нормальное кровообращение, улучшает метаболизм в хряще, не позволяет откладываться солям на суставных поверхностях, укрепляет мышечный каркас сустава. Оптимальный вариант таких физических нагрузок – плавание. Наконец, нужно позаботиться о поддержании нормальной для вашего роста, пола и возраста массы тела. Важный фактор лечения и предотвращения заболеваний суставов – коррекция осанки, лечение плоскостопия и других нарушений опорного скелета. И здесь без участия специалистов не обойтись. Врачи могут назначить вам курс массажа, лечебной физкультуры или физиопроцедуру. Фармакологическое лечение артритов может проводить только врач. На ранних стадиях заболевания обычно используют нестероидные противовоспалительные препараты. Если они не оказывают положительного эффекта, пациенту назначают индивидуально подобранные курсы глюкокортикостероидов. В случае, если лекарственная терапия оказывается безуспешной, врачи могут применить артроскопию. Это микрохирургическое вмешательство, которое используют как для диагностики, так и для лечения суставных болезней. И в уходе лекарственные препараты вводят через микроразрезы или проколы прямо в сумку сустава. Степень вмешательства при этом незначительна, а эффективность метода настолько велика, что многие пациенты ощущают облегчение практически сразу после окончания процедуры. Наконец, самым радикальным методом лечения сустава считается эндопротезирование. По сути, оно означает замену сустава на искусственный аналог, способный полностью взять на себя все суставные функции. Это уже полноценное операционное вмешательство, которое потребует подготовки и восстановительного периода. Однако это наиболее эффективный на сегодня способ избавления от множества суставных заболеваний. Берегите себя, друзья, и будьте здоровы!

0: Ну а теперь наше объявление, дорогие друзья. 5 сентября приглашаем всех на новый спектакль театра живой поэзии «Эмпирей». Это очень новая большая работа автора и режиссера Вячеслава Миллера и других артистов этого театра «Манекены». Это спектакль «Манекены» — поэтическая, философско-психологическая драма с элементами комедии и мюзикла. Нас ждет захватывающий сюжет, живая поэзия, мощная актерская игра, завораживающий видеоряд и прекрасная музыка. Приходите 5 сентября в 6:30 вечера в «Феникс-театр». Начало спектакля в 6:30. Продажа билетов уже началась на Traibooking.com. Так, ну еще важное для нас, мирбыльчан, событие – это детский музыкальный инструментальный конкурс «Лира». Мы его проводим каждый год, и в этом году он состоится 13 сентября. Приглашаем всех на этот традиционный детский музыкальный праздник. Для зрителей вход свободный. Приходите вместе со своими детьми насладиться чудесной музыкой, исполнением наших юных музыкантов. Это может быть большим стимулом и для ваших детей к их собственным занятиям музыкой. В этот день собираются вместе наши русскоязычные преподаватели музыки. Конкурс в этом году юбилейный. Проводим его уже 10 лет. Посвящен конкурс 120-летнему юбилею великого русского композитора Дмитрия Шостаковича, поэтому желающие смогут посмотреть в этот день небольшой документальный фильм о композиторе, а дети – чудесные мультфильмы с его музыкой. А пока жюри будет подводить итоги конкурса, перед нами выступит новая хоровая вокальная группа «Домовята» с эксклюзивным песенным репертуаром, который действительно всегда интересен детям и подросткам. Будет интересно и вкусно. Пирожки и ватрушки тоже в ассортименте. Танцевальный ансамбль «Калинка» объявляет прием новых участников. Занятия происходят в Русском доме по средам с 6 часов вечера. Руководит этим коллективом Людмила Бакшеева. Запишите, пожалуйста, телефон, по которому можно получить справки. 0414-401-467. Повторяю. Занятия танцевального ансамбля «Калинка» по средам с 6 вечера. Запись по телефону 0414-401-467. И еще один танцевальный ансамбль цыганского танца занимается также в Русском доме по четвергам с 5:30 до 7 вечера. И туда тоже сейчас идет запись. Участники могут зарегистрироваться по телефону 0478-905-423. Итак, ансамбль цыганского танца работает по четвергам с 5:30 вечера. Запись по телефону 0478-905-423. Еще одно важное объявление о выборах в Государственную Думу. Уважаемые соотечественники, мы можем принять участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. В целях реализации избирательных прав российских граждан, проживающих в Австралии, организовано досрочное голосование в Мельбурне, в Брисбене, в Перте, в Аделаиде, в Канберре и в Сиднее. В Мельбурне избирательный участок будет работать в помещении Русского дома в воскресенье 6 сентября с 8 утра до 8 вечера. Адрес 118 Гриви-стрит, Фицрой. Итак, приглашаем всех, имеющих российское гражданство, на избирательный участок 6 сентября.
1: Православные богослужения регулярно проходят в храмах Мельбурна по следующим адресам. Покровский собор в Брансвике, адрес 1-3 Albion Street, Brunswick East, телефон 9306-8497. В субботу вечернее богослужение в 6 часов вечера. Воскресенье божественная литургия в 9 утра. Каждое второе воскресенье месяца литургия на английском языке в 8:30 и на русском в 10 утра. Храм Успения Пресвятой Богородицы в Данденонге. Адрес 1 Morwell Avenue. Телефон 97-93-59-55. В субботу вечернее богослужение в 5 вечера, в воскресенье божественная литургия в 8:30 утра. Храм Святой Троицы, адрес 4 Park Road, Окли, телефон 93-64-17-28. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, в воскресенье божественная литургия в 10 утра. По праздничным дням в 10 утра. Православный храм Джелонга всех скорбящих радости. Адрес 17 Yaron Street, Bell Park, 3215. Телефон 0412-521-374. В субботу вечернее богослужение в 6 вечера, воскресенье божественная литургия в 9 утра.

Ну что ж, друзья, наша программа сегодня подходит к концу. Мы очень благодарны вам за поддержку, за ваше участие. С вопросами о вступлении в нашу радиогруппу или с пожеланиями, предложениями об участии в работе нашей русской студии, звоните нам по телефону в офис радиостанции 94-15-19-28, повторяю, 94-15-19-28, или же на мобильный телефон нашему руководителю Олегу Быданову 0419-533-142. А мы ждем вас каждую среду с 8 вечера и в пятницу в 9 вечера на волне 92.3 FM. Участвуйте в наших передачах, участвуйте в общественной жизни нашей русской комьюнити. Давайте вместе сохранять русский язык, русскую культуру для наших детей, для наших внуков. Доброго здоровья вам, мои дорогие! С вами была Вера Калашникова.